give you an idea what this song's all about. I try to translate it in your language, alright? Here we go. Я мисьон, ешьон, живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Visit Nashe, Boruche, living for tomorrow.